Чай, бутыль водка, там мира роста, мамочку поруки, на кисине рука. Чай, бутыль водка, там мира